0: Я та лохтон. Та ти ти карс. Я ган туксон та тре.
1: Та
0: ган туксон. Эн коч.
2: Курсимне ло юн ген пю. Сэси су дюн ген сонгю ба цуй гя. Цатан тог не цуй ло. Ту гур чен бу чи ги ю.
3: Ма зо ся.
0: Ха. Я цо ман ло до та тре.
4: Цо ман бу дуг ся. Хм. Цо та ра чи са не ве чи. Шанг дюн не чи. Пор та ю чи ган зо. Цо Так как бы на дюйм за ниже. Как что? Надо вот сюда же, ну, сюда на окси сюда. Все. Камера. Сюда. Окси на я не рим.
2: Цюжу тен цунг арси, чо цзи ва ду чунг ся дюй бэ гу нэ дэ ю бэ. Тен ди сунг ба цю, гэ ча нян сим ба та, ни су ма чи. Ца тан тог сок ча цю, цо дю ла сэм чэ гэ мэ. Вэн гя, сэ зи на гэ цюжу тен цур, гу цзин пу чунг ки, сэм чэ гэ ю.
4: Ца та ю, гэн си гу мэ, су дэ, гэ си гу мэ, та цунг ду сум ра ли чи, ту ду са на гэ си.
0: 제주
4: 嗯，他可多么这么些皮？皮，他那他打的那咋我也不有的，我这么些，这么的少。嗯，咋的这么少？是跟那竹青些？切，哎，他那他可是让你的，不土不生的，他就有的，等个长了我买就是，长吧。你是给过没着？你长也没着？长就长头的，这给的空着，给过去嘛的，得了过一大大白下我的那个。

0: ngantzu tepsi staji pezi stiezu na. Gezidi rangi shuda nye shebi na yaku chun mindu.
1: Ngani wune sebu tumbu la. Babarangi mashe kone nye ajar sheza. Babarangi ya sikhi.
0: Le, rangi sheza na nye shebi ba zisho, yukisho.
1: Ajar wune mi yao shira yori. Morangi nga, shao gang nazi chagyu zi la mekwa le tato shi nye meza. Ngaranzo bugdaro cheo sikhi.
0: Zi, tinte, tsambara ayu. Бударо чевино муже гошерда.
1: Си динанда муго не гучисео.
0: О, кёма донла.
1: Бабжа нанда муго не кёндэг мачи.
0: Оя, сен туда кеме.
1: Ёнга, га чумида.

Вода хри. Вода чарши ачис. Ойя. Шукто скепчи. Сугут юния, ец. Дедади. Достеза болен я окей туго хри. Yang jia xin de. Ya bo. Er xie su. Ya. Ya bo, er xie su.